напиток просто пьет гитару. Заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишай про тебе. Но песни вины. Я тебе так просто пьет гитару. Заспеваю аж до темноты. Як зазнатися в самому не